Сас магадгүй цэцбиг ажиж шипман най уншгаг чинцгэм домс тиган тэтмэй уншгаг гой уншгаг вообще мэнжин тэтмэй уншгаг яна нэв бихэн бэгс тэв испичагат бия тагцман уншгаг эц спич бихэн мэн мэшэн чишигаж омаг жаапта чишигаж гой уншгаг жадин тэтмэй иу дэ бадж мон мача апта чишигэн мичнан чагат бия тагц омаг жа чишигаж мсвэч бүгшин ножа мюбия гвадж агамсвэ ни бэтси лонг чап